0: греши нас худега. Амен.
1: Здрава Мария, милости пълна, Господ е с тебой, благословлена си между нами и благословление са Твоего телеса, Иисус.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни урямен.
1: Слава Отчето и Сину и Святому Духу,
0: както е било в зачетку, тако здай, селе и векомай. Амен.
1: Господ с вами
0: и с Твоим Духом.
1: Благослови вас Всемогочни Бог, Отче и Син и Святи Дух.
0: Амен.
1: Пойдемо в миру.
0: Богу хвала.

Девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица от Святого Духа спочила. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О Иисус, отпусти нам наши грехи, обваруй нас пеклинского огня и приведи в небеса все души, особенно ще тисте, ки со найболь потребне Твоего усмиления. Отче наш, ки си в небесих, посвечено боди Твое име, приди к нам Твое кралиство, згоди се Твоя воля, како в небесих, тако на земли. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица обискованию Елизабете носила. Здрава Мария, милости полна, Господь с тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, кисега девица об обискованию Елизабете носила. Здрава Мария.